0: FM. Слушай то, что нравится. Лидер
1: FM. Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенька».
2: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Обои! На любой вкус и кошелек.
4: Светильники,
5: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
1: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус — изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 7.15 на студийных, на календаре 4 августа, третий летний месяц стартует. Ну, быстро время пролетело, правда?
1: Совершенно точно, это Лидер ФМ, с вами Аня Белявцева.
0: И Павел Болейшис.
1: Ну что, вторник, начинаем мы, конечно, только с позитивного настроения. Радует, что погода сегодня у нас очень даже летная будет,
0: очень
1: хорошая.
0: Очень рада, и ты вчера нарадовала, я надеюсь, что...
1: Да, знаешь, по секрету всему свету скажем, что вообще на этой неделе сегодня жаркая погода будет на этой неделе.
0: Все,
1: можно, да, можно раскрыли все карты, хорошая погода, август, пускай хотя бы август оправдает ожидания наши, когда говорили о том, что лето будет очень жарким.
0: Да, и восполнит все эти два месяца, один август хочется.
1: Мы желаем позитивного настроения, хорошего дня, скоро поговорим о праздниках.
2: Ты слушаешь

0: 7:17. Напоминаем, что на календаре сегодня уже 4 августа, третий летний месяц. Мы говорим о праздниках, ну и о событиях этого дня.
1: Ну вот, сегодня отмечается день рождения шампанского, такого праздник. Интересная легенда у него. Вот появился напиток благодаря Пьеру Периньону, который в 17 веке трудился во французской шампане. Ну и говорят, что именно он заметил, что вино может заиграть пузырьками, и воскликнул: «Я пью звезды».
0: Ну, это стала знаменитая фраза. Историки уточняют, что он не изобретал этого напитка в привычном виде, а скорее усовершенствовал технологию. Но, кстати, по закону Европейского Союза шампанским можно называть только тот напиток, произведенный в регионе Шампань. Вот так.
1: Да.
0: Отсюда и название это появилось.
1: И считается, что все остальное, даже если пузырьки и пробка та же, официально считается просто игристым вином.
0: Вот так, пожалуйста, получите. День качания на качелях сегодня.
1: Люблю качаться.
0: Да? А знаешь, да, у меня голова кружится.
1: Ну, идея праздника же у нас проста. Напомнить взрослым и детям, что иногда стоит оставить все дела и вспомнить детское ощущение свободы.
0: Сегодня самое время вспомнить детство, тем более, что лето продолжается, а это
1: и
0: самое детское лето.
1: Да,
0: погода позволяет. Сегодня покататься на качелях необходимо. Ну, вспомнить детство, что ли, порадоваться этому теплому дню.

0: Доброе утро! 4 августа 1777 года, то есть 240 лет назад, в Лондоне был открыт первый в мире цирк.
1: Ну, открыл, кстати, его известный уже после этого бывший военный. Звали его Филипп Астли. Он основал школу верховой езды, стал демонстрировать мастерство наездников. Ставились конные представления, и вскоре вот все это переросло в тот самый цирк. Кстати, изначально здание, которое он построил, специальное, куполообразное, как мы теперь знаем, цирк, получил название «Амфитеатр Астли».
0: Ну, вот в цирке еще преобладали конные номера, фигурная езда, дрессировка, живые пирамиды из наездников.
1: А после он первым показал комплекс гимнастических упражнений на лошади, которая двигалась шагом, рысью и галопом по кругу.
0: Поэтому, да, мужчина стал основателем первой цирковой династии, строил, организовывал аналогичные предприятия в других городах.
1: Сегодня важное событие. 249 лет назад открыт первый в мире цирк. Ну, как ты относишься к цирку-то?
0: Ну, мне нравятся таксы.
1: Таксы?
0: Сегодня, да, с утра сегодня попалась девушка, женщина, да, дрессировка там была с таксами. 15 такс на стульях, и одна, которая не понимает, куда идти, бежит за всеми.
1: Ну что?
0: Буквально на работу ехать.
1: Есть, знаешь, и котов дрессируют, показывают какие-то увлекательные их акробатические упражнения. Ну, а тут, вы видишь, все началось с конных представлений.
0: А ты как к цирку относишься?
1: Я отношусь, не помню как. Я там был очень-очень давно.
0: И я тоже давно-давно. Даже уже не вспомню. Это было так давно, что и сложно вспомнить.
1: Так что праздник важный. Цирк – это всемирно известное представление, которое, конечно же, заслуживает отдельного внимания.
2: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
4: 2 буткемп-зоны,
5: арена для захватывающих турниров и трансляций,
4: бильярд
5: и единственные автосимуляторы в Лиде,
4: виртуальная реальность,
5: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect – твой киберклуб на максималках.
6: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная, безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка, безалкогольная, пшеничная.

0: Дмитриев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики ЗОВ.
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики ЗОВ. Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Привет-привет! Ну что, думаю, время пришло обратиться к звездам, потому что у скорпионов сегодня точно очень избирательный день. Ну, потому что то, как я выбирала обувь, нужно было видеть. Предлагаю узнать, что же ждет все остальные знаки зодиака.
4: Начинаем с овнов. Сегодня вы ворветесь в рабочую неделю с блестящими планами.
3: Ну, тельцы, ваша практичность заложит прочный фундамент карьерного роста.
4: Близнецы, легкость в переговорах поможет легко заключить выгодную сделку.
3: Раки, мудрое компромиссное решение принесет вам успех в будущем.
4: Львы, личное обаяние без труда откроет любые закрытые двери.
3: Дева, проявленная внимательность к деталям убережет ваш проект от досадных ошибок.
4: Весы, ваш дипломатический талант поможет помирить коллег, наладить атмосферу в коллективе.
3: Скорпионы, возьмите инициативу в свои руки, и вы добьетесь всего.
4: Стрельцы, ваша широта взглядов, оптимизм заразят энтузиазмом всех вокруг.
3: А вот для козерогов сегодня четкое планирование дня позволит выполнить задачи в 2 раза быстрее.
4: Что касается водолеев, то свежий взгляд на рутинные обязанности принесет быстрый успех.
3: Рыбы, мягкая тактика общения поможет легко и без стресса войти в рабочий ритм.

0: На календаре все так же 4 августа. О событиях и праздниках мы с удовольствием рассказываем.
1: День гостя отмечается сегодня. Ну, теплый праздник, согласись, Павел.
0: Отличный праздник, хороший. Время как раз принимать гостей. Дни еще, по крайней мере, длинные у нас. Можно вечером провести время с друзьями и близкими.
1: Ну да, ну вот у праздника нет официального учредителя. Это бытовая традиция, которая живет в семейных и дружеских ритуалах. Ну вот, и когда 4 августа становится поводом пригласить близких, накрыть стол или просто порадоваться встрече.
0: А сегодня еще день качелей, качания, поэтому приглашайте в гостей.
1: Идите кататься.
0: Это качелях, да.
1: Ну и сегодня же еще отмечается день заветного сундучка. Знаешь, что это такое?
0: Нет.
1: Но это праздник для тех, кто хранит в душе маленькие тайны и верит, что в каждом доме должно быть место для сокровищ.
0: Я думал, тех, у кого есть дом, какой-то чемодан, где складируете все, что под руку попадется, а потом разбираете и смотрите.
1: Не, ну это же уже не сундучок. Сундучок маленький, а чемодан большой.
0: Чемодан огромный.
1: Чемодан огромный.
0: Ящик.
1: Там такие секреты тогда должны.
0: Да, там огромные секреты. Но в сундучке самое время порыться, что-то интересное найдете точно.
2: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
3: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
4: +375 29 582 34 81.
3: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится малооблачная погода без осадков.
4: Ветер юго-восточный 2-6 метров в секунду.
3: Ну и что касается температуры воздуха, то сегодня воздух прогреется от 24 до 26 градусов.
5: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Доброе утро, друзья. 4 августа на календаре. Хотел сказать 4 июля. Не отпускает июль.
1: Да, уже июль позади. У нас август.
0: Забываем июль на календаре. Сегодня отмечается такой праздник, как День спелеолога. Ну, профессиональный праздник исследователей пещер, который отмечают официально 4 числа.
1: Ну что ж, экстремальное увлечение.
0: Ну, вот, конечно, спелеологи изучают не только рельеф, но и климат пещер, древние стоянки, образование, уникальные экосистемы. Очень-очень много всего они изучают.
1: Вот, кстати, вот недавно в мексиканской пещере обнаружили 179 доиспанских ритуальных предметов. Специалист Национального института антропологии и истории задокументировали вот в пещере на юге Мексики эти комплексы.
0: Да,
1: конечно, да.
0: Все
1: разные. Вот так что...
0: Ну, в этот день проходят встречи, лекции о геологии, показы документальных фильмов и мастер-классы по снаряжению.
1: Ну, поздравляем спелеологов, поздравляем исследователей, сегодня ваш профессиональный праздник.
0: Ну, они ищут, Паша, сегодня еще один такой искательный праздник, так. Отмечается День чуткого носа.
1: Это как?
0: Что обоняние с древности помогало человеку выжить по запаху. И вот по запаху определяли свежесть еды, опасность, находили дорогу.
1: Ах, вот.
0: Так что в этот день устраивают эти ароматические челленджи.
1: Ароматические.
0: Угадывают запахи с закрытыми глазами, гуляют по местам с яркими ароматами и нюхают. Ищут. Как спелеологи ищут в пещерах, так вот тут сегодня отмечается День чуткого носа.
1: Ну что, всех обаятельных и обонятельных.
0: Поздравляем.
1: Хорошего дня, хорошего рабочего вторника. Сегодня обязательно все получится. Ты слушаешь.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Доброе утро, Лидер FM в эфире. Ну, начинается у нас новый музыкальный час.
4: Впереди послушаем.
3: Джастин Бибер.
4: Звонки также поет своей новинкой. Новый трек KDDK «Бамбалео».
3: Ну, у нас впереди новости с погодой, а вам мы желаем только хорошего дня.
0: Ты слушаешь

0: Павел уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. С 1 сентября в 10 городах Гродненской области бумажные проездные многоразового пользования постепенно уходят в прошлое. Им на смену приходит электронная транспортная смарт-карта «Бусел». Нововведение затронет Лиду, Слоним, Волковыск, Сморгонь, Новогруда, Кашмяны, Щучин, Островец, Мосты и Скидель. Количество бумажных проездных будет постепенно сокращаться. Вместо них пассажиры могут использовать электронные проездные на 1, 3, 5, 7, 10, 15 и 30 суток через карту «Бусел» или записать разовые поездки. А с 1 января планируется отказ от бумажных билетов на одну поездку при появлении возможности оплаты банковскими картами. Гармония прошлого и настоящего. Новый туристический маршрут появился в нашем регионе. Первыми его протестировали лидские экскурсоводы и представители профсоюзов. Как отмечает пресс-служба райисполкома, маршрут объединил историю святыни, промышленный туризм и полный релакс. В тур вошли Бердовка, Докудово, санаторий «Радуга», Гончары, Доржи. Региональный этап республиканского конкурса «Семья года» пройдет с 4 августа по 18 сентября. Всего в этом году в отборах приняли участие 632 семьи. За право представить регион на республиканском этапе поборются 75 семей. Первых финалистов регионального этапа определят уже сегодня в Могилевской области. Финал конкурса пройдет в Минске 10 октября. Женская теннисная ассоциация объявила о переносе итогового турнира WTA в американский Indian Wells. Изначально планировалось, что лучшие теннисистки мира определят сильнейшую в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Однако из-за военных действий на Ближнем Востоке было принято решение о переносе турнира. Итоговые соревнования пройдут с 8 по 15 ноября.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный 2-6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 26.
1: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАФ». «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Тебе понравится.
1: Это Дженнифер Лопес на волнах Лидер ФМ, 8 часов и 16 минут. Хорошего утра, хорошего настроения. Вторник у нас 4 августа.
2: Сезон свадеб, не стану повторять.
1: Да,
2: каждый
1: летний.
2: День я рассказываю какие-то интересные истории, делюсь про свадьбы. Ну вот сейчас тоже нестандартная свадьба состоялась не так давно.
1: В чем нестандартность?
2: Значит, 90-летняя женщина согласилась выйти замуж за своего 95-летнего возлюбленного только после чем... Ну, прошло 65 да. лет, и вот... Она согласилась, сказала ему да.
1: После 65 лет совместной жизни.
2: Да. И вот ее же спросили, почему она так долго ждала. Она ответила: мужчины слишком часто меняют свое мнение, поэтому мне нужно было убедиться, что он настроен серьезно.
1: Ой, слушай, ну тут совсем уже что-то.
2: Ну, 65
1: интересное.
2: Лет. Смотри, наблюдала, смотрела, как он относится
1: а
2: к ней.
1: А вдруг нет? 80 лет все-таки она подумала еще подумала. Ну, молодец. Хоть в 90 согласилась. 65 лет прошло.
2: 65 лет она, да, не отвечала ему ни да, ни нет, просто, да.
1: Но ну, слушай,
2: она
1: это
2: все это время был рядом, сохранял верность и выбирал ее каждый день. Ну, вот все равно кольца.
1: Но все равно, понимаешь, что-то не устраивало, да? Проверяла все эти годы.
2: Может, были какие-то сомнения в 65 лет?
1: Как? Ну, вот такая кокетка. Что сделаешь?
2: Пара поженилась в окружении родных и друзей, и вот доказав, что настоящей любви нет срока годности.
1: Я думаю, для них грандиозный праздник закатили. Наверняка банкет был очень хороший.
2: А мне кажется, в тихом, спокойном кругу почему-то.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, слушай, все-таки 65 лет. Ну, за 65 лет нужно оторваться.
2: Так уже сколько лет прошло? Можно было оторваться 65 лет назад, а сейчас как-то уже поспокойнее.
1: Ну, поздравляем влюбленных молодоженов. Пускай у них все, да, пускай все у них будет хорошо.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8:24. Это Лидер ФМ. Доброго утра.
1: Продолжаем говорить о интересных событиях этого дня. Британский художник удивил мир необычным арт-объектом.
0: Каким?
1: Он собрал настоящий гоночный болид из электронного мусора.
0: То есть?
1: Представляешь? В ход пошли сломанные телефоны, ноутбуки.
0: Ага.
1: И он совместил все это вместе, и в составе можно найти множество компьютерных плат.
0: Молодец, что из мусора сделал болид.
1: Звучит как какое-то такое что-то необычное.
0: Но еще посмотреть надо, как выглядит этот болид. Что у него там особенного?
1: У него есть разноцветные провода, которые...
0: Неужели?
1: Розовые, белые. Да. Акцентируют внимание, ладно. Нет, у него пригодились ему разноцветные провода, и вместо обычного руля установлен специальный модифицированный. Не уточняется, какой. Это придает еще более необычный вид. Хотел привлечь внимание к проблеме электронных отходов. Я видела фотографию, как это выглядит.
0: Да.
1: Выглядит действительно необычно, удивительно. Улыбающийся мальчик, мужчина, парень. Мальчик.
0: Да, пускай будет так.
1: Да, улыбающийся. Очень необычная картина. Он просто больше двигал к проблеме, которая ежегодно миллионы гаджетов отправляются на свалки. И в почву их кидают, и вещества разные. И в своей работе он доказывает, что старой технике можно давать вторую жизнь. Сама конструкция выглядит как настоящая гоночная машина. У нее есть колеса, сиденья и даже подобие кабины. Ездить, правда, на нем вряд ли получится, скорее всего, произведение современного искусства считается, что произведено.
0: Молодец, что мы можем сказать. Из мусора делать все-таки вещи, которые привлекают внимание, тем самым привлекают внимание и к свалкам, к загрязнению, и о том, что каким-то вещам можно давать вторую жизнь.
1: И он же надеется, что его пример вдохновит других людей на переработку электронного мусора.
0: Молодец.
1: Поэтому хорошее дело.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
4: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
5: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.

0: вам гости, место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
0: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской 80.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Это был Звонкий, 8.36, рабочий день в самом разгаре, вторник сегодня у нас.
1: Ну вот, новость появилась интересная. В Германии преподавательница училища с 2009 года 17 лет непрерывно находилась на больничном, получая зарплату.
0: Подожди, 17 лет на больничном?
1: Да, 17 лет на больничном.
0: Так.
1: Ну, что, против нее начато уголовное расследование по подозрению в симуляции болезни и мошенничестве. Не знаю, как 17 лет можно не ходить на работу, вообще, в принципе, как можно 17 лет сидеть на больничном. Ты представляешь?
0: Нет. Нет.
1: Я сама тоже не представляю.
0: Ну, то есть каждый раз она приносила бюллетень, да? Я снова приболела.
1: Она приносила всегда 17 лет непрерывно. Болезнь, конечно, не знаю, какая. Очень мало подробностей нам дают. Но я считаю, что 17 лет сидеть на больничном — это фантастически.
0: Ну, в марте, что в итоге?
1: В марте, да. В итоге у нее прошел обыск, и в мае ее отправили на пенсию.
0: У нее нашли целый список, чемодан этих вот справок, которые она сам подписывала себе.
1: Там подозревали, что она чем-то еще занималась, массаж какой-то делала или что-то.
0: Другой работой занималась,
1: да. И вот в мае ее отправили на пенсию, но интересно, что она обжаловала это решение.
0: Так.
1: То, что ее отправляют на пенсию.
0: А подала в суд?
1: Да.
0: Что я уникальный случай.
1: Странно, да. 17 лет сидеть на пенсии.
0: На пенсии.
1: Сидеть на больничном, а потом идти на пенсию. Вот жизнь, как говорится.
0: Ну что, не знаю. Возможно, еще и суд выиграет.
1: Ну, нет.
0: Кто не знает? Нет, не получилось ничего. Все нормально.
1: Я предполагаю, что такое может быть. Маш, ты представляешь себе 17 лет, чтобы ты сидел?
0: Видишь, вот получается у нее на больничном, да. Ну, вот такие вот у нее, получается, сверхспособности, что ли. Людей убеждать в том, что ей необходимо еще побыть дома.
1: Ну, это сильные суперспособности. Но мне бы было скучно 17 лет сидеть.
0: Она же чем-то еще работала, чем-то занималась. Так что все у нее было в порядке. Ты слушаешь.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните +375 29 582 34 81. «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков.
3: Ветер юго-восточный 2,6 метра в секунду.
2: Столбики термометров поднимутся до 26 градусов.
4: Лидер

0: Точное время 8 часов и уже 48 минут. Поговорим мы еще и о рекордах.
1: Доброе утро, да, в Германии состоялся беспрецедентный музыкальный марафон. Почти 1800 исполнителей представили трехдневный концерт духовой музыки, который может войти в историю как мировой рекорд.
0: Ну, кстати, есть такие уже рекорды, когда люди бесперерывно играют, а что там еще делать? Спят, да, сидят, да, да, лежат, да, да. А тут вот целый оркестр.
1: Старт дали в конце рабочей недели, а финальные аккорды прозвучали лишь утром минувшее воскресенье. Ну и вот, чтобы оставалось непрерывным, музыканты работали посменно, участники менялись, меняли друг друга, можно сказать, и не допускали пауз, молчания.
0: Молодцы какие. 72 часа.
1: Очень долго, да. До этого был еще рекорд, но он был поменьше, конечно. Не 72 часа, а 48 часов. И вот судьба рекорда сейчас находится в руках экспертов.
0: Ну, конечно же, подтвердят. Как же иначе? Если это самый длительный концерт, то невозможно его не отметить. Молодцы.
1: Да, да. Ну вот в случае официального подтверждения станет новым эталоном продолжительности для подобных мероприятий.
0: Тебе остается тоже пожелать рекордов. Знаешь, например, вот был такой рекорд, как радиоведущий там разговаривал неделю, что ли, или сколько он там был в эфире, непонятно. Но такой рекорд тоже был установлен.
1: Ну, Паша, знаешь, нет собеседника лучше, чем сам с собой поговорить иногда.
0: Вот и поговорим. Хорошего утра, всем рекордов, хороших новостей, хорошего настроения. Мы обязательно поиграем уже очень скоро.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем салют, 9 часов и 1 минута.
4: У микрофона Павел Болейшис,
3: Аня Белявцева.
4: Ну, Лидер FM в эфире.
3: Впереди у нас новинка Love is Gun.
4: Кэти Перри.
3: Кайли Миноук также появится.
4: Ну а далее стартует, конечно же, розыгрыш подарков, где разыграем что-то новенькое. Не переключайтесь.
0: Лидер

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 34 автобуса получат школы Гродненской области к новому учебному году. 19 единиц техники будет закуплено за счет средств местных бюджетов, 14 – за счет средств республиканского. Еще один автобус пополнит школьный автопарк региона благодаря спонсорской помощи Беларусьбанка. Новую технику получит каждый район области, больше всего Островецкий район. Туда направится сразу 4 автобуса. Кроме этого, по 2 автобуса получат Гродненский, Лидский и Ашмянский районы. Старинная усадьба Дымбовецких в агрогородке Бердовка превратилась в ожившую открытку из прошлого. Здесь в субботу состоялся Александровский бал. Брендовый праздник подарил гостям погружение в эпоху грации, поэзии и светского шарма. Они закружились в ритме исторических танцев 19 века под изысканную музыку, побывали на экскурсии по усадьбе. Квота на льготный ввоз электромобилей все меньше, осталось 1500. Белорусы за июль по льготной квоте ввезли в страну 768 электромобилей. Таковы данные Государственного таможенного комитета. А юрлица уже полностью выбрали выделенное им количество электрокаров, которые можно было ввести на льготных основаниях. Теперь компаниям и организациям при планировании импорта таких авто нужно будет уплатить ввозную таможенную пошлину 15% от стоимости машины. Специалисты Национального института антропологии и истории задокументировали в пещере на юге Мексики 13 ритуальных комплексов, содержащих 179 доиспанских артефактов. Полость, получившая название Мундасоке, находится в окрестностях Арки Времени, одного из крупнейших природных сводов в мире. Она расположена в каньоне реки Лавента в штате Чьяпас. Протяженность пещеры составляет 100 метров. Попасть внутрь можно, только спустившись на веревке на глубину более 10 метров.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный 2-6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +26.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадшины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
4: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: ДФМ. Дарим подарки.
1: Привет-привет! В Лиде 9 часов 16 минут. Начинаем нашу первую игру.
2: Будем слушать фрагмент. В течение 16 секунд наша помощница будет делать какие-то, давать какие-то подсказки, рассказывать о ком-то или о чем-то.
1: А вот вам на номер 9703 нужно будет отправить правильный ответ. И вот за правильный ответ получить подарок. Подарок сегодня у нас это...
2: футболка.
1: От магазина белорусского бренда Вайнер, который находится в торговом центре Лида Парк, второй этаж.
2: Слушаем фрагмент и готовимся отправлять смски.
3: Это такое существо, которое поедает сыр. Они иногда водятся дома, иногда на улице. Живут в норках. На них охотятся коты и лисы, и разные птицы, и даже аисты.
2: Хорошее объяснение, все дословно и понятно.
1: Ждем ваши варианты на номер 9703.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги первого состязания.
2: Конечно же, у нас есть победитель, много верных ответов. Но... мы еще раз слышим отрывок.
3: Это такое существо, которое поедает сыр. Они иногда водятся дома, иногда на улице. Живут в норках. На них охотятся коты и лисы, и разные птицы, и даже аисты. Это мыши.
1: Все верно, это мышь. Победительница сыра считается она у нас. Сегодня у нас победитель.
2: Последние цифры номера телефона абонента.
1: 2388. Мы вас поздравляем.
2: Вам достается подарок.
1: Это сертификат на футболку от белорусского бренда Вайнер, который находится в торговом центре Лида Парк, второй этаж.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни. Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
2: Реклама на «Лидер ФМ» 54-70.

Ну что, друзья, на часах идеальное время для тепла. Сегодня неофициальный, но самый лучший праздник – День гостей. Ставьте чайник, возможно, кто-то захочет неожиданно зайти и проведать вас.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 26 градусов.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Доброе утро! У микрофона Анна Белявцева. Это Лидер ФМ. Прекрасное утро вторника, отличная погода. Что может быть еще лучше? А вот что, новый музыкальный час стартует на волне 94.3. Горячий хит Self-Aware. Группа BTS. Новинка «Океаны» добавит немножко морского настроения на день. Ну а далее по традиции новости с погодой. Я желаю всем только отличного дня и хороших новостей.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. В период уборочной кампании особое внимание безопасности людей. Именно с этой целью инспекторы Лидского межрайонного отделения Госэнергогазнадзора по Гродненской области регулярно выезжают в хозяйство региона. Во время очередного такого визита в сельхозпредприятие «Йотки Агро» они обратили внимание механизаторов на недопустимость контакта техники с воздушными линиями электропередач, напомнив о смертельной опасности поражения током при повреждении опор или обрыве проводов. 15-16 августа у стен Лидского замка состоится масштабный фестиваль «Тачки-пикник-2026». Организаторы обещают удивить гостей в этом году. В программе дрифт-шоу с участием титулованных пилотов, мотофристайл, дрифт-такси для всех желающих, водные развлечения, опен-эйр с музыкой от рока до техно и 150 эксклюзивных автомобилей на автовыставке. Инфляция в Беларуси во втором квартале этого года продолжает замедляться. Такой показатель фиксирует Национальный банк. Так, по итогам июля инфляция на уровне 4,3%. Изменение потребительских цен в первый месяц лета относительно мая составило 0,3%. В этом году прогноз по инфляции составляет не более 7%. Темпы роста ВВП Беларуси во втором квартале составили 3% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Жертвами атаки дронов ВСУ на Архипа Осиповку под Геленджиком стали 6 человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края. По предварительным данным, пострадали 47 человек. Им оказывают всю необходимую помощь. На местах падения работают оперативные и специальные службы.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода. Временами возможны дожди. Ветер восточный, северо-восточный 2,6 с порывами до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +25.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.
2: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
3: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье. Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Между прочим, 6+.
1: В 1876 году на Филадельфийской всемирной выставке американский ученый Александр Белл впервые публично продемонстрировал свой аппарат, выставленный под девизом «Видимая речь», который вскоре получил название «телефон». Оно было производным от греческих слов «теле» и «фона», что переводится как «звук далеко». Изобретение Белла стало сенсацией выставки после того, как ее посетил почетный гость, бразильский король Дон Педро II. Успеху новинки у публики нисколько не помешало то, что первый телефон работал с чудовищными искажениями звука, а разговаривать с его помощью можно было на расстоянии не более 250 метров. Вскоре возникли споры о том, как же его пользователям обращаться друг к другу. Сам Александр Белл предложил слово «эй». Этим окриком пользовались англоязычные моряки при встрече кораблей. Однако его знаменитый коллега Томас Эдисон вскоре выдвинул альтернативный вариант. Он предложил обращение «hello», то есть «привет». У нас слово быстро трансформировалось в «hello».
0: Лидер FM. FM. Между прочим, лидер FM. FM. Слушай то, что нравится.

0: Действительно, так часто возникает вопрос, почему? А ответ есть, к сожалению, не всегда. Но я напоминаю, сегодня вторник, бодро входим в этот день. Это Лидер FM. Больше нас в группе ВКонтакте и Инстаграм ГРУ. Лидер FM.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
2: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7000 сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
6: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода, возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 26 градусов.

0: Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Корнила. Планерка у председателя Лидского райисполкома Александра Версоцкого началась с объявления благодарности. Почетная грамота Гродненского облсполкома за высокий уровень подготовки и личный вклад в качественное проведение сборов «Военная безопасность и обороны Республики Беларусь» на территории нашего района награжден военный комиссар Трофим Ходор. Хоккейный клуб «Лида» с победы стартовал в Кубке Салея. Вчера на арене Ледового дворца наша команда обыграла «Авиатор» со счетом 5-3. Дубль оформил Вячеслав Ипатов. Еще по шайбе забросили Алексей Клочков, Артем Кислый и Павел Боярчук. Завтра наша команда встретится с «Юностью». Игра состоится.

0: состоится в Минске на Чижовка-арене. Начало в 19 часов. В Корме стартовал фестиваль белорусских ремесел «Льняная карусель». Он объединил тех, кто интересуется историей родного края, бережет самобытные традиции и уважает работу льноводов. Корма уже в 9-й раз принимает гостей из Беларуси и соседних стран. Для них музей льна под открытым небом, белорусские подворья, город мастеров, концертная площадка и фотозоны. По меньшей мере один человек погиб и свыше 3500 пострадали в результате пожара в Туамасине, главном порту и втором по величине городе Мадагаскара. Возгорание возникло минувшей ночью, и за считанные минуты огонь уничтожил практически весь центральный рынок города. Об этом сообщило национальное телевидение. Был сильный ветер, и все сгорело еще до приезда пожарных.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода. Временами возможны дожди. Ветер восточный, северо-восточный 2,6 с порывами до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +25.

0: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Магазин «Анкер» на Советской, 28, без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
1: Обои на любой вкус и кошелек.
2: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
5: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
6: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай: gsz.gov.by.
7: МЧС предупреждает: нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
8: Реклама на Лидер ФМ. LiderFM.by.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аут» и с вами я, Настя Корнила. Итак, стартуем!
0: Первый тайм.
1: Хоккейный клуб «Лида» с победы стартовал в Кубке Солея. Вчера на арене Ледового дворца наша команда обыграла «Авиатор» со счетом 5-3. Дубль оформил Вячеслав Ипатов. Еще по шайбе забросили Алексей Клочков, Артем Кислый и Павел Боярчук. Завтра наша команда встретится с «Юностью». Игра состоится в Минске на Чижовка-арене. Начало в 19 часов.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: Футбольный клуб «Лида» обыграл «Островец». Матч 17-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в субботу на выезде и завершился со счетом 3-1 в пользу наших футболистов. Голами в составе победителей отметились Артем Полуянов, Алексей Чернодаров и Дмитрий Вашкевич. В турнирной таблице «Лида» занимает 5-е место, лидирует по-прежнему «Слуцк».
0: Второй тайм.
1: Белорусские спортсмены завоевали 2 медали на чемпионате Европы по академической гребле в итальянском Варезе. Евгений Золотой в главном заезде показал результат 6 минут 39,94 секунды и пересек финишную черту вторым, уступив только своему извечному сопернику, олимпийскому чемпиону Оливеру Цайдлеру из Германии. А в женской двойке парной золото выиграли Татьяна Климович и Елена Фурман. Еще в двух дисциплинах наши гребцы стали четвертыми. Всего белорусскую команду в Италии представили 17 человек в 5 видах программы.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: Синхронистка Василина Хандошко принесла белорусской команде первую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. В понедельник в столице Франции состоялись соревнования солисток в произвольной программе. За свое выступление Василина получила более 292 баллов и заняла первое место среди 12 финалисток. Второй с отставанием в 3 очка стала немка Клара Бляер. Тройку замкнула испанка Трис Тио Касас, уступившая нашей спортсменке почти 8 баллов.
0: Овертайм.
1: Белорус Кирилл Маскевич победил на международном турнире по борьбе в Турции. На пути к финалу в весовой категории до 97 килограммов в греко-римской борьбе Кирилл последовательно прошел 3 представителей Ирана. В решающем поединке Маскевич нанес поражение россиянину Магомеду Муртазалиеву. Также золото турнира выиграл белорус Павел Глинчук, веся до 130 килограммов. А еще один белорус Игорь Ярошевич до 87 килограммов стал бронзовым призером соревнований.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
4: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
5: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
6: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вызывать спасателей. Звонить по телефону 101, назвать домашний адрес, рассказать, что случилось, назвать фамилию и телефон. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
5: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
7: Достоверно, оперативно,
8: качественно, с любовью.
7: Слидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.
9: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается малооблачная погода, возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 26 градусов.
3: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем доброго дня, солнышко прикрывает, ну а мы продолжаем. Стартует новый музыкальный час на Лидер FM. Мари Краймбрери прозвучит в этом часе. Тейлор Свифт. Новинка «Перемотай» также на волнах 94.3. Ну а я желаю всем солнечного, отличного дня. Далее поборемся за приз, разыграем подарок, а совсем скоро новости с погодой.
0: Ты слушаешь

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 3 ДТП.

0: В одном из них пострадал человек. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
1: Предварительно установлено, что 3 августа в 19 часов 30 минут водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Peugeot и двигаясь вблизи дома 64 по улице Центральной в деревне Паперни Лидского района, проявила невнимательность, в результате чего совершила наезд на припаркованный мотоблок Штенли с прицепом. В результате чего мотоблок произвольно покатился и совершил наезд на местного жителя 1948 года рождения, который был доставлен в Лидскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой. Уважаемые граждане, в случае того, если вы стали свидетелем либо очевидцем данного ДТП, просьба сообщить об этом по номеру телефона 102. Сотрудниками СДВЛ госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств.
0: Температура июля оказалась ниже нормы на 0,9 градуса. Самый теплый день в Лиде выдался 1 числа со среднесуточной температурой воздуха плюс 23,8. Самый холодный 9 июля плюс 13,4. Максимальная температура воздуха 1 июля достигала плюс 33,1. Минимальная 21 числа плюс 10,1. В Лиде июльский абсолютный температурный максимум отмечался 30 июля 1994 года плюс 35,2 и 13 июля 59 плюс 35,1. Минимум был в 1951 году плюс 4,4. Самый теплый июль был в 2021 со среднесуточной температурой воздуха плюс 22,4. Самый холодный в 1979 году плюс 13,9. По прогнозам синоптиков Белгидромета, среднемесячная температура воздуха в августе ожидается около климатической нормы. Более 2000 транспортных средств ожидают въезда в Евросоюз с территории Беларуси. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Самые большие очереди грузовых автомобилей фиксируются на польском направлении. Перед пунктом пропуска Кукурыки въезда в ЕС ожидают 440 фур, перед Бобровниками – 145. Более 320 грузовых автомобилей находятся перед литовскими Медининкаем и Шельчининкаем. Въезда в Литву через эти пункты пропуска ожидают 100 легковых транспортных средств, а более 1000 легковых авто и 14 автобусов ожидают въезда в Польшу. Хакеры взломали базу данных британской полиции и опубликовали в Даркнете данные 114 тысяч сотрудников британских силовых структур и ведомств. Злоумышленникам удалось получить доступ к данным сотрудников Минобороны, МВД, Национального агентства по борьбе с преступностью и Королевской прокурорской службы. Это ставит под удар большое количество сотрудников.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, а временами возможны дожди. Ветер восточный, северо-восточный 2,6 с порывами до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25.
2: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Салон плитки «Альтагамма» — это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.

0: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Рыцком отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: FM. Дарим подарки.
1: Доброго дня, друзья! Ну что, в этом мире точно что-то остается неизменным. Это наши традиционные розыгрыши. В этом часе будем разыгрывать бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Ну, переходим к правилам. Я задаю вопрос, после чего вы отвечаете «правда или ложь» то, что я говорю. И на короткий номер 9703 отправляйте мне вариант ответа «правда или ложь». Сегодня вопрос таков. Правда или ложь, что муравьи не спят вообще? Они активны 24 часа в сутки. Пишите 9703.

0: дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги. Напомню, вопрос звучал так. Правда или ложь, что муравьи не спят вообще? Они активны 24 часа в сутки. И это ложь. Муравьи спят. Все спят. И муравьи спят. Сон у муравьев полифазный. Они спят не один раз в сутки, а многократно короткими интервалами в течение дня и ночи. Это позволяет им быстро восстанавливать силы и возвращаться к работе, не выпадая из жизни колонии надолго. Сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 3382. Я вас поздравляю. Громкие аплодисменты звучат для вас. Напоминаю, что вам достается бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-26. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционный товар, и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
2: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Маширова 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Перемотать пленку на 5 минут назад на Лидер ФМ, к сожалению, невозможно. Каждый день прямой эфир, хитовая музыка и свежие новости. С 7.00 до 10 утра утреннее шоу, где мы обсуждаем все на свете и даже обращаемся к гороскопу за точным прогнозом на день. Не пропускайте!

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: По информации Белгидромета, сегодня ожидается малооблачная погода, возможны осадки. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров уже достигли 26 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Привет, любимый город, Лидер FM снова с вами. Новый музыкальный час, она стартует. Горячий хит «Hello» прозвучит совсем скоро. Кэти Перри и Зет появится в этом часе.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена – учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском райисполкоме состоялось заседание оперативного штаба, координирующего и контролирующего деятельность студенческих отрядов, создаваемых на территории района. Встреча прошла под руководством заместителя председателя райисполкома Игоря Кашкевича. Участие в заседании приняли начальники отделов райисполкома, а также руководители и представители организаций, предприятий и учреждений образования района. В ходе заседания был рассмотрен ряд задач. Подробности читайте на нашем сайте lidanews.by. Лидский замок организует уникальную интерактивную экскурсию с первыми петухами. Это не просто осмотр экспонатов, это погружение в атмосферу старого города на рассвете. Особую магию придаст то, что все происходит ранним утром. В эти часы Лидский замок особенно притягателен. На совещании у президента по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий была подробно изложена концепция университета будущего, пишет Белта. Как доложил министр образования, реализация экспериментальных программ Академии в полной мере будет возможна только при отборе материалов.

0: активированных и одаренных людей. Специалисты полагают, что при массовом наборе эти экспериментальные программы не дадут должного эффекта. В связи с дефицитом пресной воды в Нидерландах приняли решение перекрыть ключевые водные артерии. С 5 августа все шлюзы будут полностью закрыты как для грузов, так и для прогулочного судоходства. Ограничительные меры коснутся западной части страны. Вместе с тем вступит в силу запрет на забор воды из рек, каналов и других открытых водоемов.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, а временами возможны дожди. Ветер восточный, северо-восточный 2,6 с порывами до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +25.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
3: 2 буткемп-зоны,
4: арена для захватывающих турниров и трансляций,
3: бильярд,
4: единственные автосимуляторы в Лиде,
3: виртуальная реальность,
4: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect – твой киберклуб на максималках.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
6: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
7: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенко.бай, выберешь и закажешь.
6: Иголенько.бай. Иголенько.бай. Иголенько.бай.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
0: Реклама на Лидер FM.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем привет! Ну что, продолжаем наше состязание. В этом часе будем разыгрывать скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики Вита Свет. Переходим к правилам. Я предлагаю вам вопрос и даю вам три варианта ответа. Вы выбираете верный ответ и на номер 9703 пишите мне правильный вариант ответа. Вопрос. Какой музыкальный жанр возник в конце 70-х в Нью-Йорке и основан на диджеинге и речитативе? Рок, хип-хоп, электронная музыка. Пишите 9703.

0: Подводим итоги нашего состязания. Напомню, вопрос звучал так. Какой музыкальный жанр возник в конце 70-х годов в Нью-Йорке и основан на диджеинге и речитативе? Рок, хип-хоп, электронная музыка. И это, друзья мои, хип-хоп. И у нас сегодня даже есть радиослушатель, который верно ответил. Последняя цифра номера 2904. Я вас поздравляю. Вам сегодня достается скидка 30 рублей на патологический педикюр от Центра патологии и эстетики Vita Свет. Поздравляю!
1: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
2: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: этого хита. Автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
4: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку. Не суммируются с другими скидками.
5: Достоверно. Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
5: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода, возможны осадки. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров уже достигли 27 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 14.00 в Лиде. Новый музыкальный час стартует. Группа «Градусы» заглянет в этот музыкальный...

0: партнер новостей суши-бар Сушими.
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 8 августа, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В регион вернулась жаркая погода. Спасатели напоминают о правилах безопасности при отдыхе у водоемов. Подробности рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Марта Тубилевич.
5: Купайтесь только в солнечную погоду при температуре воды 18-20 градусов тепла. Не ныряйте в разгоряченном состоянии после физической нагрузки при недомогании. Выбирайте для купания знакомые и специально отведенные для этого места. Попав в сильное течение, не плывите против него, не тратьте силы, а используйте течение, чтобы приблизиться к берегу. В случае судороги мышц голеностопа подтяните ногу, а затем пальцы стопы подтяните на себя. Если вы заплыли далеко или почувствовали усталость, отдохните на воде. Если вы попали на участок с водорослями и запутались, не делайте резких движений, а лежа на спине плавными движениями с помощью рук освободитесь от них и обратно плывите тем путем, откуда плыли. Появление детей в водоемах без сопровождения, баловство, отсутствие индивидуальных средств спасения, жилетов на рукавниках, кругов – все это может закончиться.

0: заразиться бедой. Если на даче во дворе есть любая емкость с водой, примите меры безопасности в отношении детей.
1: С 9 по 11 сентября в Минском выставочном центре «Белэкспо» состоится выставка китайских товаров и услуг. В этом году мероприятие отмечает 5-летний юбилей. В выставке примут участие около 100 ведущих китайских компаний. Параллельно состоится более 10 сопутствующих мероприятий – переговоры по закупкам, отраслевые семинары и инвестиционные форумы. Число людей, умерших от заражения вирусом Эбола в ДР Конго, превысило 1600 человек. Всего зафиксировано почти 3800 подтвержденных случаев. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич на брифинге в Женеве. По его словам, эпидемия продолжает распространяться.
2: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 17-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +31.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80. Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
5: Как дела, родной?
4: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
6: Привет, чемпион.
4: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
7: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
8: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Всем доброго дня! Начинаем наше последнее состязание – дневной киносеанс. Ну, правила, как всегда, очень простые. Я включаю вам отрывок из какого-то фильма, вы слушаете отрывок и понимаете название фильма. И вот на номер 9703 отправляете мне название. Сегодня разыгрываем сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28.
2: Заполни анкету и напиши автобиографию.
3: А как ее писать?
2: Когда и где родился, кто родители, где учился и так далее. В общем, кратко опиши свою жизнь.
3: Здесь можно сесть?
2: Садись.
1: Ну что, прослушали? Жду название фильма на номер 9703.

0: Лидер ФМ в эфире. Подводим итоги нашей последней на сегодняшний день игры. Давайте еще раз убедимся, что вы точно отправили верный вариант названия фильма. Прослушаем отрывочек еще раз.
1: Заполни анкету и напиши автобиографию.
2: А как ее писать?
1: Когда и где родился, кто родители, где учился и так далее. В общем, кратко опиши свою жизнь.
2: Здесь можно сесть?
1: Садись.
0: Да, это действительно фильм «Курьер». Сегодня у нас, конечно же, есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 4300. Я вас поздравляю. Напоминаю, что вам достается сегодня сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28.
3: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Сто поведение от

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности, консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: МЧС предупреждает: сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. LiderFM.by.
7: Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

Друзья, вы замечали, что в толпе всегда есть люди, которые никогда не улыбаются, и первая мысль обычно, что у них случилось, а вот и нет. Психологи отмечают, что за каменным лицом часто прячутся преданные друзья и хорошие профессионалы, просто они интроверты, которые копят эмоции внутри или защищают свои личные границы от чужих глаз. Зато согласитесь, если такой человек вам улыбнулся, это высшая награда, значит, вы действительно растопили этот лед. Так что напоминаю, первый взгляд часто обманчив. Двигаемся дальше. Лидия.

0: По информации Белгидромета, сегодня ожидается малооблачная погода, возможны осадки. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров уже достигли 27 градусов.
1: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Доброго дня, это Лидер FM, 15 часов на студийных. Начинаем новый музыкальный час. «Пинк» появится в этом музыкальном. «Эйви» также прозвучит на волнах 94.3. «One Republic» также в этом часе. Желаю вам исполнения всех желаний и целей. Впереди новости с погодой.
0: Ты слушаешь

0: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 1 августа в Гродненской области стартовала благотворительная кампания Красного Креста «Соберем детей в школу». Она продлится по 11 сентября. Цель – помочь детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, детям с инвалидностью, детям мигрантов из Украины и тем, кто оказался в социально опасном положении. Сделать денежное пожертвование можно через систему ЕРИП, а юрлица могут оказать спонсорскую помощь по договору. В магазине «Дом торговли» установлена корзина для сбора новых канцтоваров, школьной и спортивной одежды и обуви. Можно обращаться в офис Красного Креста, который находится по адресу улица Замковая, 5. Рыцарей ждет четвертьфинальная серия Кубка Цеплакова по хоккею. Фармклуб «Лиды» в Островце сыграет против юниорской сборной Беларуси. Матчи намечены на 6, 7 и 8 августа. Серия продлится до 2 побед одной из команд. В первом раунде плей-офф лидские рыцари обыграли витебских медведей. 43-летний житель Лунинца выращивал в съемной квартире грибы, содержащие псилоцин и псилоцибин. Особое психотропное вещество растительного происхождения весом более 15 граммов обнаружили сотрудники РУВД. В беседе с правоохранителями мужчина пояснил, что выращивал споры для личного потребления. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Жара, засуха и лесные пожары в европейских странах могут спровоцировать резкий скачок цен на ряд продуктов питания. Об этом сообщает The Guardian. Фермеры Европы предупредили о снижении урожайности ряда сельхозкультур, включая кукурузу, подсолнечник и плоды оливкового дерева. Если погодные условия не улучшатся, повышение цен следует ожидать осенью.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 17-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +31.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой. Ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
4: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции – смотри на видео Белбай.
5: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Знаете, сегодня ехала на работу и думала, мы слишком много думаем перед тем, как сделать шаг. Просчитываем риски, боимся ошибиться, но вспомните свои самые яркие воспоминания. Они ведь случились спонтанно, правда? Хватит сомневаться, перестаньте быть зрителем собственной жизни, станьте ее режиссером. Делаем звук громче с Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
4: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
4: Мне нужны ваши персональные данные.
7: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
8: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
9: Опранайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
10: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 2 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 31 градуса. Так что еще один солнечный день нас ожидает. Ну а я с вами прощаюсь. С вами была Анна Белявцева. Желаю всем отличного вечера и больше улыбок в течение дня.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. 2 крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Вышел очередной выпуск программы «Достоверно о главном». Посмотреть его можно на сайте lidanews.by. Депутат Палаты представителей Национального собрания Екатерина Серафинович рассказала о пути профессионального становления, направлениях международного парламентского сотрудничества, взаимодействии с гражданами, а также о ключевых достижениях и современных возможностях для молодых белорусов. Внимание у водителей и пассажиров автотранспортных средств. В связи с производством ремонтных работ железнодорожный переезд 432-го километра ПК-4 перегона Гуды-Бастуны через автодорогу Жирмуны-Крыница с четверга 6 августа будет закрыт для передвижения всех автотранспортных средств. Минфин пересмотрел расчетные цены на драгметаллы, которые принимают в госфонд. Выросла стоимость золота и платины. А вот цена на серебро, напротив, снизилась. Золото подросло в цене после 4 месяцев падения. Отмечено, что во втором квартале 2026 года центробанки всех стран мира скупили 289 тонн золота. Это абсолютный квартальный максимум за всю историю наблюдений. Антарктический циклон обрушился на южный остров Новой Зеландии, принеся резкое похолодание и рост уровня снега в некоторых районах, что привело к закрытию дорог и школ. Во втором по величине городе южного острова Данидине выпал снег, что является довольно редким явлением. Полиция рекомендовала местным жителям отказаться от поездок из-за гололеда на дорогах.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 17-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 31.
1: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
2: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
3: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
4: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
5: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
4: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
5: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
4: Узнай больше о безопасности на 112.by.
5: Проведи время с пользой!
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аут» и с вами я, Настя Корнила. Итак, стартуем!
0: Первый тайм.
1: Хоккейный клуб «Лида» с победы стартовал в Кубке Солея. Вчера на арене Ледового дворца наша команда обыграла «Авиатор» со счетом 5-3. Дубль оформил Вячеслав Ипатов. Еще по шайбе забросили Алексей Клочков, Артем Кислый и Павел Боярчук. Завтра наша команда встретится с «Юностью». Игра состоится в Минске на Чижовка-арене. Начало в 19 часов.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: Футбольный клуб «Лида» обыграл «Островец». Матч 17-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в субботу на выезде и завершился со счетом 3-1 в пользу наших футболистов. Голами в составе победителей отметились Артем Полуянов, Алексей Чернодаров и Дмитрий Вашкевич. В турнирной таблице «Лида» занимает 5-е место, лидирует по-прежнему «Слуцк».
0: Второй тайм.
1: Белорусские спортсмены завоевали 2 медали на чемпионате Европы по академической гребле в итальянском Варезе. Евгений Золотой в главном заезде показал результат 6 минут 39,94 секунды и пересек финишную черту вторым, уступив только своему извечному сопернику, олимпийскому чемпиону Оливеру Цайдлеру из Германии. А в женской двойке парной золото выиграли Татьяна Климович и Елена Фурман. Еще в двух дисциплинах наши гребцы стали четвертыми. Всего белорусскую команду в Италии представили 17 человек в 5 видах программы.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: Синхронистка Василина Хандошко принесла белорусской команде первую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. В понедельник в столице Франции состоялись соревнования солисток в произвольной программе. За свое выступление Василина получила более 292 баллов и заняла первое место среди 12 финалисток. Второй с отставанием в 3 очка стала немка Клара Бляер. Тройку замкнула испанка Трис Тио Касас, уступившая нашей спортсменке почти 8 баллов.
0: Овертайм.
1: Белорус Кирилл Маскевич победил на международном турнире по борьбе в Турции. На пути к финалу в весовой категории до 97 килограммов в греко-римской борьбе Кирилл последовательно прошел 3 представителей Ирана. В решающем поединке Маскевич нанес поражение россиянину Магомеду Муртазалиеву. Также золото турнира выиграл белорус Павел Глинчук, веся до 130 килограммов. А еще один белорус Игорь Ярошевич до 87 килограммов стал бронзовым призером соревнований.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Магазин «Анкер» на Советской, 28, без выходных. «Анкер».

0: гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу: город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер.ФМ. Лидер.ФМ.бай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 31 градуса.
3: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие не

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. В Лиде будут судить 62-летнего местного жителя, у которого обнаружили три патрона калибра 5,6 мм. Как сообщили в прокуратуре Гродненской области, уголовное дело уже направлено в суд. По данным следствия, еще в 2018 году мужчина приобрел у знакомого три охотничьих патрона кольцевого воспламенения и с тех пор хранил их дома. Боеприпасы были изъяты во время проверки. При этом обвиняемый является зарегистрированным охотником и имеет разрешение на хранение и ношение оружия. Однако оно распространялось только на гладкоствольное охотничье оружие 12-го калибра и соответствующие боеприпасы. Разрешения на хранение найденных патронов у мужчины не было. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 5 августа с 9 до 17 часов в населенных пунктах Верхлида, Крупова по улице Школьной, в населенных пунктах Бельские, Большие Конюшаны, Великое Село в связи с ремонтом линии электропередачи. Совет министров утвердил новый перечень территорий, пострадавших от Чернобыльской аварии. Документ подписал премьер-министр Александр Турчин. Результаты пятилетнего мониторинга показали, радиационная обстановка в ряде районов заметно улучшилась. Если раньше в зонах загрязнения числилось 2022 населенных пункта и 49 объектов, то теперь их число сократилось до 1845 и 33 соответственно. Из списка исключены почти 177 деревень и городов, включая Гомель, Лунинец, Лельчицы и Ивья. Новый перечень вступит в силу с 1 января. Число пивоварен в Германии продолжает сокращаться. В прошлом году их количество уменьшилось на 53 и составило 1415. Сейчас в Германии на 137 пивоварен меньше, чем в 2019 году, когда было зарегистрировано рекордное за последние три десятилетия число таких предприятий. Тенденция обусловлена многолетним падением продаж в сочетании с резким ростом затрат.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 17-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 31.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Добро пожаловать в «Коннект». Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
3: 2 буткемп-зоны.
4: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
3: Бильярд.
4: И единственные автосимуляторы в Лиде.
3: Виртуальная реальность.
4: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: Коннект. Твой киберклуб на максималках.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата. Альтернатива прохождения срочной службы. Возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
5: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
6: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
7: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.

0: Мозг Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер.фм.бай.
3: You never know how good you have it until you're staring at a picture of the only girl that matters.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Отличной всем дороги! Lexus запустил вертолетное такси. Компания Lexus объявила о появлении нового фирменного сервиса. Это аэротакси, для которого будут использоваться традиционные вертолеты. Первый полет особого такси должен состояться 24 августа, но компания пока не уточняет, где именно. Куда и с какой целью Lexus планирует возить своих клиентов, пока не конкретизируется. Компания сообщила лишь о расширении концепции роскошной мобильности, которая будет включать в себя перевозки по суше, воздуху и по воде. Оператором нового сервиса станет имеющаяся у концерна компания Toyota, уже осуществляющая перевозки в некоторых странах Азии. Брать производство вертолетов на себя Lexus не планирует. В качестве транспортного средства для Lexus будет задействована модель AV169 от итальянской компании Leonardo. Такой вертолет в салоне вмещает до 7 человек, способен разгоняться до 267 км в час и преодолевать 7895 км.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
0: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: «Пинск-Древ». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинск-Древ» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинск-Древ» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Лидер FM. Наша музыка. Музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 31 градуса.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер
1: FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В период уборочной кампании особое внимание безопасности людей. Именно с этой целью инспекторы Лидского межрайонного отделения Госэнергогазнадзора по Гродненской области регулярно выезжают в хозяйства региона. Во время очередного такого визита в сельхозпредприятие «Йотки Агро» они обратили внимание механизаторов на недопустимость контакта техники с воздушными линиями электропередач, напомнив о смертельной опасности поражения током при повреждении опор или обрыве проводов. В регион вернулась жаркая погода. Спасатели напоминают о правилах безопасности при отдыхе у водоемов. Подробности рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Марта Тубилевич.
1: Купайтесь только в солнечную погоду при температуре воды 18-20 градусов тепла. Не ныряйте в разгоряченном состоянии после физической нагрузки при недомогании. Выбирайте для купания знакомые и специально отведенные для этого места. Попав в сильное течение, не плывите против него, не тратьте силы, а используйте течение, чтобы приблизиться к берегу. В случае судороги мышц голеностопа подтяните ногу, а затем пальцы стопы подтяните на себя. Если вы заплыли далеко или почувствовали усталость, отдохните на воде. Если вы попали на участок с водорослями и запутались, не делайте резких движений, а лежа на спине плавными движениями с помощью рук освободитесь от них и обратно плывите тем путем, откуда плыли. Появление детей в водоемах без сопровождения, баловство, отсутствие индивидуальных средств спасения, жилетов на рукавниках, кругов – все это может закончиться бедой. Если на даче, во дворе есть любая емкость с водой, примите меры безопасности в отношении детей.
0: 15-16 августа у стен Лидского замка состоится масштабный фестиваль «Тачки-пикник-2026». Организаторы обещают удивить гостей в этом году. В программе дрифт-шоу с участием титулованных пилотов, мотофристайл, дрифт-такси для всех желающих, водные развлечения, опен-эйр с музыкой от рока до техно и 150 эксклюзивных автомобилей на автовыставке.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 17-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +31.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде, Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре Лида Парк, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
3: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
6: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
7: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
8: Достоверно.
9: Оперативно.
6: Качественно. С любовью.
9: С Лидской газетой.
6: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. С нами вечер будет приятным. 94.3 FM. Лидер FM. 6+.
1: Отличного всем вечера. Теперь правила дорожного движения написаны даже для роботов-доставщиков. В России ведут ограничение скорости для роботов-курьеров. Проект фактически устанавливает отдельные правила дорожного движения для роверов. Максимальная скорость устройств составит 25 км в час на велодорожках и 10 км в час на тротуарах и пешеходных зонах. Перед пешеходными переходами роботы должны будут снижать скорость до 6 км в час и уступать дорогу людям. Сквозное движение по тротуарам шириной менее 1 метра окажется под запретом. Требования к самим роботам останутся прежними. Длина не должна будет превышать 110 см, ширина 80 см. Устройства должны быть оснащены световыми сигналами, светоотражателями, регистрационными номерами и звуковым сигналом.

0: Лідер FM. Реклама.
1: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночовочка. Ну и нульовочка. Лидская нульовочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком, да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
2: Если в вашей лестнице скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Магазин «Анкер» на Советской, 28, без выходных.

0: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 31 градуса.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на народные товары.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Monotype.
1: Партнер новостей. Магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
2: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, вы

0: сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств.
1: 1 августа в Гродненской области стартовала благотворительная кампания Красного Креста «Соберем детей в школу». Она продлится по 11 сентября. Цель – помочь детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, детям с инвалидностью, детям мигрантов из Украины и тем, кто оказался в социально опасном положении. Сделать денежное пожертвование можно через систему ЕРИП, а юрлица могут оказать спонсорскую помощь по договору. В магазине «Дом торговли» установлена корзина для сбора новых канцтоваров, школьной и спортивной одежды. Одежды и обуви. Можно обращаться в офис Красного Креста, который находится по адресу улица Замковая, 5. Температура июля оказалась ниже нормы на 0,9 градуса. Самый теплый день в Лиде выдался 1 числа со среднесуточной температурой воздуха плюс 23,8. Самый холодный 9 июля плюс 13,4. Максимальная температура воздуха 1 июля достигала плюс 33,1. Минимальная 21 числа плюс 10,1. В Лиде июльский абсолютный температурный максимум отмечался 30 июля 1994 года плюс 35,2 и 13 июля 59 плюс 35,1. Минимум был в 1951 году плюс 4,4. Самый теплый июль был в 2021 со среднесуточной температурой воздуха плюс 22,4. Самый холодный в 1979 году плюс 13,9. По прогнозам синоптиков Белгидромета, среднемесячная температура воздуха в августе ожидается около климатической нормы. Рыцарей ждет четвертьфинальная серия Кубка Цыплакова по хоккею. Фармклуб Лиды в Островце сыграет против юниорской сборной Беларуси. Матчи намечены на 6, 7 и 8 августа. Серия продлится до двух побед одной из команд. В первом раунде плей-офф лидские рыцари обыграли витебских медведей.
2: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 17-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 31.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
2: Внимание, найден пострадавший в кровати.
1: Я никого не слушал, я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек, а вернуть уже ничего нельзя.
3: Не прожигай свою жизнь.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида-медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида-медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: между прочим, 6+.
1: В 1876 году на Филадельфийской всемирной выставке американский ученый Александр Белл впервые публично продемонстрировал свой аппарат, выставленный под девизом «Видимая речь», который вскоре получил название «телефон». Оно было производным от греческих слов «теле» и «фона», что переводится как «звук далеко». Изобретение Белла стало сенсацией выставки после того, как ее посетил почетный гость, бразильский король Дон Педро II. Успеху новинки у публики нисколько не помешало то, что первый телефон работал с чудовищными искажениями звука, а разговаривать с его помощью можно было на расстоянии не более 250 метров. Вскоре возникли споры о том, как же его пользователям обращаться друг к другу. Сам Александр Белл предложил слово «эй». Этим окриком пользовались англоязычные моряки при встрече кораблей. Однако его знаменитый коллега Томас Эдисон вскоре выдвинул альтернативный вариант. Он предложил обращение «hello», то есть «привет». У нас слово быстро трансформировалось в «hello».
0: Лидер FM. FM. Между прочим. Лидер FM. Отличное настроение на весь день. 94.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
4: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 31 градуса.

0: Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском райисполкоме состоялось заседание оперативного штаба, координирующего и контролирующего деятельность студенческих отрядов, создаваемых на территории района. Встреча прошла под руководством заместителя председателя райисполкома Игоря Кашкевича. Участие в заседании приняли начальники отделов райисполкома, а также руководители и представители организаций, предприятий и учреждений образования района. В ходе заседания был рассмотрен ряд задач. Подробности читайте на нашем сайте lidanews.by. В Лиде будут судить 62-летнего местного жителя, у которого обнаружили три патрона калибра 5,6 мм. Как сообщили в прокуратуре Гродненской области, уголовное дело уже направлено в суд. По данным следствия, еще в 2018 году мужчина приобрел у знакомого три охотничьих патрона кольцевого воспламенения и с тех пор хранил их дома. Боеприпасы были изъяты во время проверки. При этом обвиняемый является зарегистрированным охотником и имеет разрешение на хранение и ношение оружия. Однако оно распространялось только на гладкоствольное охотничье оружие 12-го калибра и соответствующие боеприпасы. Разрешения на хранение найденных патронов у мужчины не было. Лидский замок организует уникальную интерактивную экскурсию с первыми петухами. Это не просто осмотр экспонатов, это погружение в атмосферу старого города на рассвете. Особую магию придаст то, что все происходит ранним утром. В эти часы Лидский замок особенно притягателен. Хоккейный клуб «Лида» с победы стартовал в Кубке Солея. Вчера на арене Ледового дворца наша команда обыграла «Авиатор» со счетом 5-3. Дубль оформил Вячеслав Ипатов. Еще по шайбе забросили

руках судьба, моя судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

Ты слушаешь. Лидер FM.

Засвети, мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть или на всю жизнь. Ты слушаешь?

заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно, и каждый день с тобой все это как в кино.

твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой